安定啊，я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я тогда говорю, что я